моя Бонтюмия, ты блять подлека ресуэса. Я бы айнгакаут, я бы айнгакаут. Я бы этпас лека айс айнгакаут. Es gibt Reis! Es gibt Reis! Es gibt Reis! Baby, baby, baby, baby, es gibt Reis! Dazu kannst du wählen eine Beilage, entweder kleine Märchen oder Erbsen. Nur komm zu mir!